0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: О погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: смотри.
1: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 13 октября 1307 года был объявлен вне закона Орден тамплиеров. По приказу короля Филиппа Красивого были арестованы почти все тамплиеры во Франции. Их обвинили в страшных грехах, в том числе сатанизме и колдовстве. Орден был создан в начале 12 века, вскоре после завоевания крестоносцами Иерусалима. Несколько рыцарей остались на Святой Земле охранять паломников, а первая резиденция была на месте древнего храма царя Соломона, отсюда и название «Тамплиеры» или «Храмовники». Орден разбогател благодаря особой системе, по сути, банковских переводов. Паломники оставляли свои деньги ордену в Париже, взамен получали документ с печатью, показывали его в отделении ордена в Иерусалиме и получали ту же сумму наличными, без всякого риска встретиться в дороге с разбойниками. Также к началу XIV века в крепких замках тамплиеров по всей Европе стали хранить деньги и драгоценности и купцы, и аристократы, и короли. Считается, что Филипп Красивый уничтожил орден тамплиеров, чтобы завладеть его богатствами, но их большую часть он так и не нашел.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновской области при поддержке Минсельхоза России по федеральному проекту «Комплексное развитие сельских территорий» с 2022 года в Новоспасском, Корсунском и Павловском районах построили 14 домов для 249 семей. В текущем году в Новоспасском районе возводят 3 многоквартирных дома для 67 работников села. Программа также включает благоустройство парков, ремонт социальных объектов, дорог, систем освещения и водоснабжения. На предприятии «Тепличное» проходит эксперимент с 80 светильниками комбинированного спектра от климбиотех до вертикального досвечивания огурцов и томатов. На огурцах светодиоды дополняют верхнее натриевое освещение, а на томатах при естественном свете служат новым источником. Специалисты оценят влияние на рост, урожайность, вкус и энергозатраты. Межотрядное освещение позволит направить свет в затененные части растений и экономить электроэнергию по сравнению с полной заменой натриевых ламп. В Госдуме предложили штрафовать и блокировать сайты объявлений и соцсети на незаконную рекламу. Нелегальные кредиты, продажу дипломов, криминальные услуги, мошенничество. Для этого планируется внести изменения в закон об информации и КОАП. Инициатива включает обязательную перемодерацию по перечню запрещенных категорий, штрафы, сопоставимые с нарушением закона о рекламе, блокировку при повторных нарушениях и обязанность площадок передавать надзорным органам данные об авторах объявлений, пишет ТАСС. Международная группа антрополога Кристофера Рина реконструировала лицо мужчины, жившего почти 4000 лет назад в эквадорском Чимбараса. С помощью цифровых технологий и воска ученые установили, что 50-летний охотник-собиратель принадлежал к коренному населению Америки с предками из Северной Сибири и Восточной Азии, а не к выходцам из Океании или вымершим гоминидам. Результат одобрили местные эксперты и жители региона. Теперь исследователи собирают средства на реконструкцию первого черепа из пунина и анализ древней ДНК обоих образцов.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пикачу совершил экскурсию по Международной космической станции. Европейское космическое агентство опубликовало видео, на котором плюшевая игрушка покемона путешествует по МКС. Вот такое организовано партнерство. Оно было придумано в рамках Всемирной недели космоса 2026. В видеоролике плюшевый Пикачу в костюме астронавта осматривает МКС вместе с астронавтом Софи Адено. В кадре француженка объясняет гостю принцип

0: с работой системы фильтрации воды на станции. Вообще, Пикачу стал для Софи в этой миссии верным другом. Игрушка провела на орбите 67 дней с 11 апреля по 17 июня.
1: Пика-пика! Пика-пика! Пикачу!
2: Ульяновск FM.
3: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
4: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: И Погодин на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

я шел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 октября 1933 года в Москве родился режиссер, которого называли мудрым сказочником и волшебником, сотворившим обыкновенное чудо, Марк Захаров. Он носил фамилию дедушки по матери. Отец Анатолий Ширинкин был под репрессиями, и родители в детстве поменяли сыну фамилию. Режиссером Марк Захаров стал случайно, пытался поступать в технические вузы, но маме вдруг приснился вещий сон о том, что нужно идти только в театральный. Окончив ГИТИС, он попал по распределению в Пермский драматический, где, как вспоминал сам, у него разыгралась фантазия. Он понял, что режиссура – его призвание, и он умеет руководить. Он подумывал остаться в Перми, но единственная любимая жена Нина настояла на возвращении в Москву. В столице Захаров работал в нескольких театрах, но, возглавив Линком в 73-м, руководил им до ухода из жизни в 2019-м. Театр теперь называется «Линком Марка Захарова».
4: Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло.
5: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ. Obsession.

Ульяновск FM 104.2.

0: реальность. Это тут...
1: Радио.
2: Наличными без всякого риска встретиться в дороге с разбойниками. Также к началу 14 века в крепких замках тамплиеров по всей Европе стали хранить деньги и драгоценности и купцы, и аристократы, и короли. Считается, что Филипп Красивый уничтожил орден тамплиеров, чтобы завладеть его богатствами, но их большую часть он так и не нашел.
1: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. За последние 4 года в Ульяновске на ремонт 49 спортивных объектов и закупку оборудования для 33 игр направили более 90 миллионов рублей. Построены ФОК на улице Гоголя, центр единоборств на Александровской и центр борьбы имени Константинова по программе «Бизнес-спринт». Установлены 2 умные площадки и объект на улице Крунковой. В текущем году завершается обустройство спорткомплекса при кадетской школе номер 7. Вскоре откроется аналогичный в селе Карлинском. Капремонт продолжается еще на 2 объектах. Доля горожан, регулярно занимающихся физкультурой за эти годы, выросла с 47% до 68%. На предприятии «Тепличное» проходит эксперимент с 80 светильниками комбинированного спектра от климбиотех до вертикального досвечивания огурцов и томатов. На огурцах светодиоды дополняют верхнее натриевое освещение, а на томатах при естественном свете служат новым источником. Специалисты оценят влияние на рост, урожайность, вкус и энергозатраты. Межотрядное освещение позволит направить свет в затененные части растений и экономить электроэнергию по сравнению с полной заменой натриевых ламп. В Госдуме предложили штрафовать и блокировать сайты объявлений и соцсети на незаконную рекламу. Нелегальные кредиты, продажу дипломов, криминальные услуги, мошенничество. Для этого планируется внести изменения в закон об информации и КОАП. Инициатива включает обязательную перемодерацию по перечню запрещенных категорий, штрафы, сопоставимые с нарушением закона о рекламе, блокировку при повторных нарушениях и обязанность площадок передавать надзорным органам данные об авторах объявлений, пишет ТАСС. Совместный сон с собакой не ухудшает качество отдыха человека, выяснили специалисты из университета Торонто. В их исследовании приняли участие 25 владельцев и 38 собак с трекерами активности. По мнению ученых, близость питомца дает ощущение безопасности и психологический комфорт, помогая людям с хронической болью или ПТСР. В будущем авторы планируют изучить влияние на сон собак меньшего размера и других животных. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе в Париже проходит старейший в мире автосалон «Мондиаль де л'авто». Первая выставка состоялась еще в 1898-м, и тогда автомобиль допускался на стенд только после того, как своим ходом доезжал от Парижа до Версаля и обратно. И именно на этой площадке состоялись исторические премьеры. В 1936-м дебютировал народный Fiat 500 Тополино, в 55-м – революционный Citroën DS, а в 73-м – первый серийный Porsche Turbo. В этом году ключевая тема – электрическая перезагрузка классических европейских линеек от Renault и Citroën. Особенным событием стало возвращение Mercedes-Benz. Немецкий концерн не выставлялся в Париже 8 лет, но в этот раз привез сразу 5 премьер. Новинки также покажут Audi, Volkswagen и Skoda. Не обойдется и без китайцев. Будет представлено сразу 20 брендов из Поднебесной. Ждем подробностей.
1: Ульяновск FM.

0: Сергей Погодин на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 октября 1933 года в Москве родился режиссер, которого называли мудрым сказочником и волшебником, сотворившим обыкновенное чудо, Марк Захаров. Он носил фамилию дедушки по матери. Отец Анатолий Ширинкин был под репрессиями, и родители в детстве поменяли сыну фамилию. Режиссером Марк Захаров стал случайно, пытался поступать в технические вузы, но маме вдруг приснился вещий сон о том, что нужно идти только в театральный. Окончив ГИТИС, он попал по распределению в Пермский драматический, где, как вспоминал сам, у него разыгралась фантазия. Он понял, что режиссура – его призвание, и он умеет руководить. Он подумывал остаться в Перми, но единственная любимая жена Нина настояла на возвращении в Москву. В столице Захаров работал в нескольких театрах, но, возглавив Линком в 73-м, руководил им до ухода из жизни в 2019-м. Театр теперь называется «Линком Марка Захарова».
4: Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло.
5: Ульяновск FM.

0: Илья Погодин на радио Ульяновск.ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск.ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Я Погодин на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: «Золотая коллекция». Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор «Золотой коллекции» ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, к вечеру дождь, ветер юго-восточный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Dire Straits, You Light a Streak, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию с вами до вечера. Далее послушаем песню, которая была буквально за несколько минут написана на кухне. Получился настоящий суперхит. Это «Лицей. Осень».

0: Песня, которую можно назвать саундтреком к тому, что у нас сейчас за окном. Осень, лицей, музыка, которую мы любим. На старте Bülow Revolver, это через 3 минуты, а сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Караваи – это старинный ритуальный хлеб, который прошел большой путь от маленькой фигурки из теста до огромной, богато украшенной конструкции. Сегодня каравай. Изначально слово писалось через «о» – «куровай» и было связано с обрядовым хлебом в форме коровы, которая была символом богатства и благополучия. Очевидно, что каждый раз забивать на праздник живую корову было бы накладно. Изначально каравай был ржаным и делался на закваске. Пшеница на Руси долгое время была дорогой, так что старинный каравай был плотным и темным. Для ритуального каравая муку и воду нельзя было просто взять из одной кадушки. Воду обязательно носили из 7 разных колодцев или из 7 разных рек. А муку брали из 7 разных мешков. Считалось, что так хлеб собирает в себя силу всей общины и земли. Тесто для каравая доверяли месить только замужним женщинам, которые были счастливы в браке и имели здоровых детей. Украшения на каравае не ели. Они делались из пресного или крутого теста, из муки, воды, яичных белков и соли. Дело в том, что украшения из дрожжевого теста при выпекании сильно раздуваются. Пока каравай сидел в печи, в доме запрещалось громко разговаривать, хлопать дверями и смотреть в печное окошко. Верили, что завистливый глаз заставляет тесто опадать или трескаться. В некоторых регионах каравай заменял собой брачный договор. До тех пор, пока каравай не был испечен, разрезан и съеден всей общиной, брак не считался законным, даже если священник уже обвенчал молодых в церкви. В купеческой и боярской среде существовала традиция богатого свадебного каравая. Внутрь запекали золотые или серебряные монеты, которые при разрезании должны были достаться молодым, как первый семейный капитал. При дворе русских царей существовал целый каравайный чин – официальный государственный регламент по изготовлению свадебных хлебов для царей. У царских караваев были не только носители, но и охранители, которые следили, чтобы к караваю не прикоснулся посторонний человек. И что на первом месте? Присказка «каравай, каравай, кого хочешь, выбирай» изначально была свадебной. Это был сложный ритуал выбора невесты, когда жених должен был обходить с караваем хоровод девушек. Невеста выбиралась с присказкой «кого люблю, того возьму». Отламывая кусочек от каравая, девушка соглашалась на замужество.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра пасмурно, к вечеру дождь, ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду, ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск FM.

0: пункто.
1: Ульяновск FM. Музыка, с которой работается легче.
2: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
1: Ульяновск FM.
3: Всем еще раз большой привет. С вами Роман Калашников. Расскажу, что у нас в золотой коллекции часа. Включаем Эда Ширана. Также для вас хит 99-го года «Хантер» Дайдо. А начнем с Сиси Кейч, нашу золотую коллекцию.
4: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
5: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Ули».

0: shape of you.
1: С нами только что Эд Ширан в финале золотой коллекции часа. Далее 5 песен о любви. Начнем пятерку с хита Celebrate the Love. Это Живаго. А пока музыка понятная без слов. Сквозь время, Нигматика и Республика Kids.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, к вечеру дождь, ветер юго-восточный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
1: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: В этом выпуске с нами Робби Уильямс, Брейнсторм, Светлана Владимирская, также хит Терри Суимса «Мистер Ноу Ит Олл», «Мистер Всезнайка». А начнем пять песен о любви с «Живаго».

0: Ренер Скауперс, Брейнсторм в пяти песнях о любви. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию. У нас в рамках пятерки остался еще один трек. Это Робби Уильямс, No Regret. Давайте слушать.
1: Пять песен о любви на радио Ульяновск FM.

Кали Минок в финале золотой коллекции часа. С нами дальше Лиз Маклэрен, влюбленная женщина, классный кавер на известную песню. Ну а сейчас вспомним фильм «Однажды в Америке». Нас ждет саундтрек к этой картине от Эннио Морриконе.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, к вечеру дождь, ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду, ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Великолепный вокал, уверен, вы получили удовольствие. Это Джек Саваретти, Love is on the line, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, дальше с нами Ронда, бледный бармен.

0: разгаре рабочий вторник. Спасибо, что проводите его под аккомпанемент великолепной музыки. С нами только что Сирил и Дин Льюис. Fall at your feet. Далее включаем легенду Майкл Джексон, Билли Джин. Оставайтесь с нами.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

my place.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра пасмурно, к вечеру дождь, ветер юго-восточный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
1: С вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем в золотой коллекции этого часа. У нас на старте LP, также включаем Ace of Base. Нас ждет песня, которую очень долго не принимали музыкальные лейблы, считали ее слишком простой, не верили в ее успех, но реальность оказалась иной. Wheel of Fortune — классный хит, а начнем со статус-кво в нашей золотой коллекции.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» — это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена — от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Мы только что послушали LP в золотой коллекции часа. Дальше Скорпы с рок-балладой «Does Anyone Know?», а пока музыка понятная без слов. Элис Мур.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, к вечеру дождь, ветер юго-восточный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

Красивый дуэт, великолепный хит Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас «Could I Have This Kiss Forever?». Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию. У нас Бутусов на старте, прощальное письмо. Ну или «Goodbye, America, O».

Песня, которая стала вирусной в ТикТоке, Дати, Take Me There, музыка, которую мы любим. У нас на очереди хит, проверенный временем, Пола Абдул, Straight Up. Отличного рабочего вторника всем нам.

0: С вами Роман Калашников, и мы подошли к золотой коллекции этого часа. Расскажу, что будем слушать в ближайшую десятиминутку. На старте Эми Макдональд, раньше Эня, ну а начнем с песни, которая, мне кажется, прям с первых секунд узнается благодаря такой фирменной клавишной партии «Take on me», включая Маха в золотой коллекции часа.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Золотая коллекция. Радио «Улья».

Задумчивый, даже немножко философский трек от Эми Макдональд «This is the life» — «Это жизнь». Дальше Lighthouse Family Run, а сейчас музыка, понятная без слов, Поль Мориа, «Алоэт».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
2: В Ульяновске, где отопительный сезон уже стартовал, мэр Александр Балдагин поручил до конца недели завершить подключение к теплу. На сегодняшний день тепло подано в 64% многоквартирных домов, 84% соцобъектов и все 160 детских садов, 101 из 102 школ, 169 из 190 учреждений здравоохранения, а также большинство библиотек и культурных массовых учреждениях. Осталось подключить 1115 домов. В гимназии номер 3, где по нацпроекту «Молодежь и дети» после капитального ремонта полностью заменили систему отопления, планируют пустить теплоноситель. В Ульяновске подвели итоги проектов по программе «Народный бюджет» на улице Лихачева, 4. Там появилось новое благоустроенное пространство с аркой, архитектурными формами, вазонами, кустарниками и молодыми елями. А рядом на Лихачева, 4А, высадили 70 деревьев и обустроили газон. По методу софинансирования собственниками жилья установили ограждение у дома номер 110, корпус 1, на улице Рябикова. А во дворе на Шигаева, 15, детский игровой комплекс и тренажеры для взрослых. Кроме того, стартовал ремонт ступеней у 3 входов в ДК «Руслан», где уложат уличную антискользящую плитку для повышения безопасности в непогоду. На 6-м заседании Межправительственной российско-маньямской комиссии в Москве стороны подписали соглашение о расширении сотрудничества в сферах здравоохранения, образования, энергетики, торговли и инвестиций. Российскую делегацию возглавлял глава Минэкономразвития Российской Федерации Максим Решетников, маньямского министра Аун Чон Хо. В рамках сессии встретились 37 представителей бизнеса двух стран. Российские ученые создали экологичный фотохимический метод с эффективностью до 90%. С помощью ультрафиолета он превращает шестичленные азот и кислородосодержащие кольца в пятичленные углероды, требуя меньше реагентов, чем нагрев или металлы. Этот метод уже применили в более чем 20 реакциях для модификации антибиотиков. Открытие ускорит создание новых препаратов против устойчивости бактерий и библиотек соединений для тестов. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра пасмурно, к вечеру дождь, ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду, ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

Песня, которая, мне кажется, добавляет чуточку тепла и солнца в этот осенний день. On the Beach, на пляже, Крис Ри. Такая расслабляющая композиция. Далее с нами кино «Стук». Меня зовут Роман Калашников. Рад составить компанию.

Британская суперзвезда Эд Ширан, Perfect. Музыка, которую мы любим. Классные хиты у нас и дальше. Сейчас насладимся вокалом Глории Гейнер «I Will Survive».

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра пасмурно, к вечеру дождь, ветер юго-восточный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Меня зовут Роман Калашников. Расскажу, что будет у нас в ближайшую 10-минутку на старте «Золотая коллекция». Для вас Гаррет Гейтс, Дайдо, ну а начнем с бархатного, обволакивающего голоса Шаде «Smooth Operator». Великолепная вещь.
1: Спонсор «Золотой коллекции» ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» — это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Золотая коллекция. Радио «Улица».

Гарет Гейтс. В финале золотой коллекции этого часа. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до четверга. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов, для вас Армик. Мелодия Pew Paradise. Пока-пока.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, а осадков не будет. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

А это песня о женских чувствах, сомнениях и переживаниях «Why» в исполнении Энни Ленокс. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Добрый вечер, прекрасно вам настроение желаю. Далее «Мумитроль», «Малыш».

Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Их новый хит называется «Бизарре». Кстати, недавно Мадонна приобрела роскошный дом на Голливудских холмах. Ранее особняк принадлежал Анджелине Джоли. В доме находится 6 спален и 10 ванных комнат. На территории также есть отдельный гостевой дом, бассейн с небольшим домиком, тренажерный зал и чайный домик. У нас с вами на очереди группа Crowded House. Песня называется «Don't Dream, It's Over».

Алекс Хепберна в нашей с вами золотой коллекции. Далее Hurts a Wonderful Life. До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше мелодия, которая поможет нам с вами уже гармонично завершить все дела на сегодня. Называется Paradise Kenny G.

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Глава Ульяновска Александр Балдакин назвал улучшение жилищных условий одним из приоритетных направлений работы. Об этом он сообщил на заседании штаба по комплексному развитию региона. В текущем году многодетным семьям предоставили 512 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Участки находятся в селе Луговой, ближе к деревне Кувшиновка, а также в поселке Подгородное, Каменка. Еще 481 семья за последние полтора года получила компенсацию в размере 250 тысяч рублей. С начала текущего года Рослехознадзор досмотрел при внутренних железнодорожных перевозках 1000 партий растительных кормов из Чувашии и Ульяновской области. В два раза больше, чем годом ранее. В другие регионы, включая Хабаровский край, Ленинградскую, Омскую и другие области, направили 46 тонн пшеницы, 19 тысяч тонн соевых бобов и 5 тысяч тонн подсолнечного шурпа и 2000 тонн ячменя. Нарушений не выявлено, в ветеринарных свидетельствах предоставлены необходимые отметки. С помощью дрона специалисты Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области обнаружили очаги карантинного сорняка на сельхозугодьях Ульяновской области. В ходе 23 обследований в 6 районах выявили 10 нарушений, которые подтвердила аккредитованная лаборатория. На участках ввели карантин и фотосанитарные зоны, а собственникам направили обязательные программы по ликвидации растения-паразита. Российские и китайские ученые разрабатывают новый антибиотик против куриного микроплазмоза, изучая структуру белкового комплекса, отвечающего за синтез РНК и размножение бактерий, поскольку старые препараты утратили эффективность из-за устойчивости, а бета-лактама на нее не действует. По словам завлабораториями, микроплазменные инфекции ежегодно наносят птицеводству убытки в миллионы долларов. Изученная структура поможет создать уникальный препарат без аналогов, после чего начнется оптимизация молекул кандидатов. Работа поддерживается Российским научным фондом. Пишет ТАСС. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, а осадков не будет. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

«Белая лошадь», группа «Чаев», а нам с вами хорошего вечера. Далее песня, которая немножечко опережает время, называется «Нентори ноябрь», а у нас с вами пока еще октябрь, и 15 числа будем слушать песни Вячеслава Бутусова в честь его юбилея.

Это Лайнел Ричи. Кстати, в юности музыкант часто наблюдал за красивыми девушками, но из-за застенчивости не решался с ними заговорить. В эти моменты в его голове крутилась фраза «Привет, не меня ли ты ищешь?». Мы послушали знаменитый хит Лайнела Ричи «Hello». Дальше у нас с вами еще «Моральный кодекс. Где ты?».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: На подходе у нас с вами новая песня Арианы Гранде. До этого еще узнаем, что завтра будет с погодой. Но прежде Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Караваи – это старинный ритуальный хлеб, который прошел большой путь от маленькой фигурки из теста до огромной, богато украшенной конструкции. Сегодня каравай. Изначально слово писалось через «о» – «коровай» и было связано с обрядовым хлебом в форме коровы, которая была символом богатства и благополучия. Очевидно, что каждый раз забивать на праздник живую корову было бы накладно. Изначально каравай был ржаным и делался на закваске. Пшеница на Руси долгое время была дорогой, так что старинный каравай был плотным и темным. Для ритуального каравая муку и воду нельзя было просто взять из одной кадушки. Воду обязательно носили из 7 разных колодцев или из 7 разных рек, а муку брали из 7 разных мешков. Считалось, что так хлеб собирает в себя силу всей общины и земли. Тесто для каравая доверяли месить только замужним женщинам, которые были счастливы в браке и имели здоровых детей. Украшения на каравае не ели. Они делались из пресного или крутого теста, из муки, воды, яичных белков и соли. Дело в том, что украшения из дрожжевого теста при выпекании сильно раздуваются. Пока каравай сидел в печи, в доме запрещалось громко разговаривать, хлопать дверями и смотреть в печное окошко. Верили, что завистливый глаз заставляет тесто опадать или трескаться. В некоторых регионах каравай заменял собой брачный договор. До тех пор, пока каравай не был испечен, разрезан и съеден всей общиной, брак не считался законным, даже если священник уже обвенчал молодых в церкви. В купеческой и боярской среде существовала традиция богатого свадебного каравая. Внутрь запекали золотые или серебряные монеты, которые при разрезании должны были достаться молодым, как первый семейный капитал. При дворе русских царей существовал целый каравайный чин – официальный государственный регламент по изготовлению свадебных хлебов для царей. У царских караваев были не только носители, но и охранители, которые следили, чтобы к караваю не прикоснулся посторонний человек. И что на первом месте? Присказка «каравай, каравай, кого хочешь, выбирай» изначально была свадебной. Это был сложный ритуал выбора невесты, когда жених должен был обходить караваем хоровод девушек. Невеста выбиралась с присказкой «кого люблю, того возьму». Отламывая кусочек от каравая, девушка соглашалась на замужество.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 14-16.

0: Приятного вам вечера вторника. Спасибо, что время проводите с нами. А далее для вас еще золотой коллекции. В ней послушаем Roxette, The Real Sugar, The Weeknd, I'm Feel It Coming. А в начале золотой коллекции Джордж Майкл.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Эта песня о предвкушении, I feel it coming, чувствую, уже скоро. Только что мы послушали The Weeknd и Daft Punk. Далее у нас с вами Aesop Bay и Soul That She Wants. До этого расскажу о погоде, а чуть раньше еще музыка, понятная без слов. Для вас играет Линдси Стирлинг.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, а осадков не будет. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

По-моему, очень такая интересная интерпретация знаменитой песни «The Girl from Ipanema». Мы послушали Эми Вайнхаус. Нам с вами прекрасного вечера, хорошего настроения. Далее Игорь Корнелюк, город которого нет.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Эта композиция называется «Dive into me». Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами, добрый вечер. Дальше у нас немного красивой итальянской музыки, послушаем Тото Кутуньо «Соло Ной».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. Ульяновск-ФМ.
1: На очереди у нас с вами «Золотая коллекция», в ней «Ля Больше СОС», Григориан Сары Брайтман, «Moment of Peace». А в начале нашей с вами тройки песни, которая поможет нам почувствовать себя победителями. Наверняка у вас были сегодня какие-то победы, может быть, маленькие или даже большие. We are the champions, Queen.
2: Спонсор «Золотой коллекции» ООО «Транзит Свияга».
3: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Ули».

Григориан и Сара Брайтман в нашей с вами золотой коллекции. Далее Даррен Хейс, Insatiable. До этого расскажу о погоде. А чуть раньше у нас с вами инструментальная композиция. Просто потрясающая. I love you. Much too much. Сантаны.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А узнали ли вы песню Beatles в исполнении норвежской певицы Сисель Ширшиба? Называется «Here, There and Everywhere». Далее у нас с вами Леонид Агутин, «Остров». Но прежде еще послушаем «Минуту драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: УАЗ развивается планомерно, в своем темпе. И на днях объявил, что начинает оснащать свои внедорожники новой отечественной системой активной безопасности TCS. По сути, это эволюция привычной антиблокировочной системы тормозов. Но теперь электроника будет брать под полный контроль курсовую устойчивость и пробуксовку автомобиля. Например, если вы трогаетесь в крутую горку, умные помощники не дадут машине откатиться назад. В случае экстренного нажатия на педаль в критический момент, электроника сама мгновенно увеличит давление в тормозах. А самое важное новшество касается бездорожья. Система способна имитировать блокировку дифференциала. Как только одно из колес теряет зацеп или зависает в воздухе, алгоритм тут же мягко его притормаживает, перераспределяя всю тягу на то колесо, которое крепче держится на поверхности. Разработчики подчеркивают, что калибровали софт не только для загородных трасс, но и для скользких городских улиц. Новый комплекс начнут ставить на бензиновые и дизельные модификации «Патриота», «Пикапа» и коммерческого грузовика «Профи».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Нам с вами хорошего вечера, прекрасного настроения. Далее новая песня Тейлор Свифт. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, можете рассчитывать на удачу в финансовых вопросах. Условия работы будут выгодными, а сотрудничество успешным. Тельцы, день далеких целей и больших планов. Решить повседневные вопросы будет куда сложней. Близнецы, возможно, неприятный разговор и плохое самочувствие. Есть вероятность задержек и ошибок. Раки, вы можете столкнуться с последствиями прошлого выбора. Например, придется что-то переделывать или подстраиваться под неудобства. Львы, день трезвых решений, на которые не должны влиять эмоции. Возможно, столкновение с официальными инстанциями или сопротивлением партнеров. Девы, чувство долга может пересилить чувство опасности. И это не очень хорошо. Вы можете поставить себя в очень неудобное положение. Весы. Семейные обстоятельства могут помешать принятию решений и создать напряжение. Велика вероятность ссор. Скорпионы. Опирайтесь на верных вам людей. Новые партнеры могут подвести или оказаться не теми, кто вам нужен. Стрельцы. Настало время строить новые планы. Это хороший день для составления пошагового плана действий на ближайшее время. Козероги. Может появиться соблазн потратить много денег или замахнуться на амбициозный проект. Будьте аккуратны, вам может не хватить сил. Водолеи. Придется выходить из зоны комфорта. Впрочем, это натолкнет вас на новые мысли и новых, весьма интересных людей. Рыбы. День повышенной эмоциональности. Разум может полностью отключиться, уступив место обидам или гневу. Не принимайте решений.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, а осадков не будет. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 14-16.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 14-16.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

Романтический вечер.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

Ульяновск FM. Золотые хиты. Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Доброй ночи, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.